Сюда, Батя, герой! Сюда, Батя, герой! Сиди на сердце мого! Чувак, как бачка, включай! Чувак, как бачка!